0: Это Саша. И по просьбе руки из уйгурского коллектива «Султан Кизлар» я зачитываю эти два текста. Говорит Рукия. Последние два месяца с начала резни в Газе я, но и остальные девочки, испытываю презрение к языку. Не к русскому, а к английскому или уйгурскому, а к языку как таковому. Я знаю, что это ложное опасное чувство, которым шайтан овладевает слабыми, превращая во внеадамовое мир ему, человечество, ибо только язык, как таковой, способен противостоять диффузии окружающего мира. Тот идеальный язык, с которого, по версии Бенимина, переводится стихотворение с одного языка на другой. Но тот язык, которым я овладела, так сильно был пропитан мусором и гниющими трупами, что молчала я, и только сейчас учусь говорить так, чтобы язык был полон одновременно и молчанием мусульманки в китайской тюрьме, о которой не говорят красивые девочки черного молока рассвета, мальчики свободных золотых кос, и пылью газы, о которой я не знаю лично, а только то, что подобрано из мира вокруг. Экскурсия по дружбе. Посвящаю Интизор. Сестра, чтобы попасть в уйгурчатник, также известный как бывший поселок имени Сталина, также известный как микрорайон Дружба или Достык. Сестра, не бойся. Блокпосты, что преграждают вход в него, находятся в этот раз только в твоей голове. Проходя через постсоветский паноптикум, названный в честь великого офицера Красной Армии, главное не смотреть в окна, но и там услышишь лишь счастье, ведь уйгурки рады, что их бьют в животы свои, а не чужие, даже если свои в любой нормальной стране сгодились бы лишь на пушечное мясо. Желающий, но не действующий, лишь плодит чуму. Ее запах и вкус, вкус нашей смерти, кстати, тоже блокпост перед входом. Теперь, когда мы на соседней улице, названы в честь великого тюркского проповедника, принесшего истину в степь, нам предстоит главный блокпост. Вслушайся и внюхайся в Лэнгмен Стрит. Ты чувствуешь запах нашей еды, который должен нам напомнить о бренности тела, азан, который должен напомнить о сладости борьбы. Помни, и мужья наши, и дети наши могут быть растопкой нашему огню. Но сейчас мы можем раствориться в танце, как единственный данный миром нам памяти. Твои руки еще нежны, но уже должны знать, как резать мясо. Я воспользуюсь привилегиями мусульманки и обниму тебя. Наши мальчики говорят, что мы дети Атилы, Чингисхана и Тимура, так и поют в марше Куртулуш. А я знаю, что чужие мальчики ненавидят нас, потому что мы умеем изящно резать мясо. Пойдем в Лангманхану и найдемся за сестер, что жжут баланду в тюрьме, прямо под небом. Ведь такой уговор. Кому везет, та молится за невезучую. Таков уговор, подписанный давно, очень давно. Они не застали нас врасплох. Мы были готовы, сестра. Я желаю свободы людям по всему миру, от Газы до Синьцзяна. Желаю каждой девочке от Аляски до Гонконга иметь небо над головой, которое имеет смысл.
1: Crimean Tatars learn about the national Crimean Tatar movement in the same way that Afghans learn about their war and Palestinians learn that their homeland has been invaded. The memory of the people keeps the names of their heroes and their torturers. Nothing is forgotten. This is a quote by Yuri Osmanov, Crimean Tatar national activist and human rights defender. Palestine and Crimea's fates keep intertwining the more one looks for connections. Did you know that they also say that the Russian Empire made the desert bloom when it first annexed Crimea in the 18th century? Empress Yekaterina took the fruitless desert from the uncivilized Tatars and turned it into a bountiful garden. I've heard that story many, many times. The ways in which Russia made the desert bloom would be familiar to any Palestinian. Russian nobility took Crimean Tatar land, often without contacting the owners of the land at all, and built palaces and manors on it. It cut down tree groves, gardens and vineyards, and destroyed old cemeteries. It also decimated carefully planned systems of melioration that Crimean Tatars were famous for. Ironically, it was Russia who turned lands full of fruit trees into deserts. When once luscious pears and cherries bloomed, only dry land remained, because settlers didn't know how to care for it. And they still don't know, and the man-made drought Crimea currently suffers is a direct consequence of their indifference. After the 1944 deportation, however, instead of colonization, Soviet goals in Crimea turned to genocide. Besides the mass extermination of Crimean Tatars, Soviets also attempted to clear the Crimean landscape of any signs that would remind about its previous inhabitants. Names of Crimean cities, regions, rivers, mountains and other locations were changed to Russian. Old mosques, cemeteries and Crimean Tatar books and records were destroyed, and the very usage of the name Crimean Tatars in books and official records was banned, instead proposing Tatars who previously lived in Crimea. I will not list the whole list of atrocities enacted by the Soviets on my people, because it's not only long and tiring, but also the same among most indigenous nations, and I bet we all know it by heart. Settler colonial violence is the same across borders, but for the ones I name, I do it for a reason. Because Russia has always been good at playing the liberator, and would like for the similarities to be glaringly obvious, both